Говорят, что им здесь скучно, ну а там вот супергуд. Говорят, ну не уедут, не уедут здесь, помрут. Ну а я живу неплохо, все гуляю и кучу. Ну а если загрущу я, то косяк себе скручу.